что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Джем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание и мокрый снег. Автомобилистам следует заблаговременно подготовиться к зимнему сезону. По ночам ожидаются минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Колебания температуры в течение суток могут влиять на процесс вождения. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, отмечают в ГАИ. Свердловчан просят заранее сменить шины с летних на зимние, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и медучреждений. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к теплу подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца этого месяца отопление должны подать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Перед товарищеским футбольным матчем между Россией и Намибией, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 5 вечера. Сам матч 3 октября стартует в 20:00, пишет «Новый день». Официальный курс доллара в среду 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге. Все, кто только что сделал зарядку под этот трек, я думаю, уже готовы и размялись. А кто еще нет, успеете это сделать с утренней гимнастикой. У нас все-все-все только начинается. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет. Привет, привет, привет.
0: Наслаждаемся последним днем сентября. Вот так вот сегодня заканчивается. Ну и наслаждаемся еще бабьим летом, которое буквально сегодня, завтра последний день. Представляете?
1: Ловим теплые моментики.
0: Да-да-да. Ловим-ловим.
2: Наслаждаемся еще мотогонщиками по ночам.
0: Ну, вот это пока...
2: В 3 часа ночи. Ой,
1: ну
2: ребят,
1: ладно,
2: спасибо,
1: пусть порезвятся.
2: Спасибо вам, ребят, спасибо.
0: А вот это не надо выбирать микрорайоны, которые выходят тут, на большие улицы.
2: Ну вот сам-то все дело, что не выходит, но слышно.
0: Ну не знаю, у нас не слышно.
2: Но у нас
1: что-то
2: слышно.
1: У тебя как-то прям локаторы какие-то настроены.
2: Я слухач, потому что...
0: просто есть прям такие мотоциклисты, которые действительно...
2: Их слышно везде.
1: Яростные.
2: Вне зависимости от них.
0: Да, ну зато они вот сейчас покатаются, а потом все на зиму успокоятся.
1: Подуспокоятся.
0: Да. Так, что у нас... Хочу сказать еще, что вчера набрал овощей и фруктов всевозможные, что-то какие-то цены мне показались совсем невысокие.
1: А, наоборот, невысокие?
0: Ну да, я не знаю, мы там наделал салатов, вчера так захотелось что-то салатика с крабовыми палочками, вот взял себе огурчиков, сухариков, кукурузки, огурцов и все.
1: Какой необычный
0: закрутил.
1: Рецепт.
0: Да.
1: Сухари, крабовые палочки, я что-то просто такое
0: кукурузка.
1: Не слышала.
0: Сладкая кукуруза,
1: прикольно.
0: Да, в том году я его открыл для себя, и сейчас, когда хочется по-быстрому что-то сделать, раз, и готово. А главное, сытно. Вот. Единственное, что нужно крабовые палки выбирать такие, какие тебе нравятся, потому что, оказывается, их два вида есть. Я не знал, пока супруга не сказала, ты берешь неправильные палки. Я говорю, да.
1: А есть еще те, которые любят только замороженные.
0: Вот это моя супруга.
1: А.
0: Да, у меня... Мне вообще все равно, на самом деле. Оказывается, замороженные их можно раскручивать.
1: Да, кстати, я в интернете видела, как их вилкой еще вот так как-то, не знаю, как это сказать, расчехляют.
0: Угу, да, и там
1: и
0: можно
1: волосы
0: прям...
1: такие из крабовых палочек
0: А ты не видела, есть всевозможные рулетики крабовые, то есть вот
1: да.
0: Расчехляешь
1: да,
0: туда,
1: да, фаршируешь.
0: Фаршируешь, закручиваешь, и получается вот такая интересная конструкция.
1: Рулет.
0: Вкусненькая. Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю гимнастику. Что-то сразу захотелось чайку выпить с бутербродиком.
1: Да.
0: Расскажем, что будет в ближайшее время у нас здесь происходить. В 7.20, конечно же, поздравим именинника, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз и пригласим вас в вашу и нашу любимую игру «Три в ряд», в которой разыграем пару пригласительных в Континент Синема «АллатРи» на абсолютно любой фильм. И все это на Jam FM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Эрко-глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.fm.
8: Где пробки?
9: 7.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Затруднения на блокировке комиссаров от Кировградской до Победы, также на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской и на Пехотинцев от Софьи Перовской до теплоходного проезда.
10: 102.5 Jam FM.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +8 градусов. Ну что, наши дорогие, любимые именинники, прямо сейчас будем вас поздравлять. Давайте пару звезд только еще сначала пропустим вперед, а потом уже к вам.
3: Палыч, эта актриса тебе точно понравится и очень нравится. Сегодня свой день рождения отмечает знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи.
2: Да. Мне кажется, она вообще всем мужчинам нравится.
3: Ну, она красотка.
2: Уникально. Да.
3: В юности хотела стать адвокатом, поступила на факультет права. Чтобы платить за учебу, подрабатывала моделью, но позже мода победила и ушла в модельный бизнес, а потом уже построила актерскую карьеру. Угу. Свободно говорит на итальянском, ее родном языке, английском и французском. Ради ролей ей приходилось учить очень редкие языки, например, арамейский и сербский для картины Эмира Кустурицы «По Млечному пути». Угу. Открыто выступает против изнуряющих диет и пластической хирургии, спокойно может позволить себе пасту, не стесняется своего возраста и считает, что естественность – это главное сила женщины.
2: Но вот она никогда не была худенькой.
3: Она была всегда такой сочненькой.
2: Классненькая.
3: Еще одна именинница у нас есть. Это актриса Лиза Моряк. Назову ее проекты. Это «Онегин», «Жизнь по вызову» и многие другие. Ну и все проекты Сарика Андреасяна и ее мужа. В детстве и юности Лиза серьезно занималась бальными танцами и была вице-чемпионкой Твери, ее родного города, а также солировала в детском хореографическом ансамбле. С мужем, режиссером Сариком Андреасяном, она познакомилась на съемках комедии «Девушки бывают разные». Пара воспитывает троих детей, двух дочек и сына. Актриса не пользуется услугами профессиональных стилистов для повседневных выходов и сама подбирает себе образы, считает, что чувствует свой стиль лучше остальных.
2: Интересно.
3: Права, в принципе.
2: Ну да, кстати, Моряк, у нее настоящая фамилия, то есть не псевдоним никакой.
3: А я читала, что псевдоним.
2: Нет.
3: Видимо, расходится.
2: Елизавета Романовна Моряк.
3: Интересно.
2: Представляешь, вот так.
4: Может, поменяла или...
2: Да почему? Боже, такая просто быть фамилия, почему нет? В любом случае, я думаю, нет у нее проблем с тем, где сниматься и у кого сниматься.
3: Да, здесь вообще человеку повезло.
2: Ну, с одной стороны, повезло, с другой стороны, когда ты у разных режиссеров снимаешься, ты же, наверное, можешь в разных себя попробовать, во-первых, попадаешь в разную атмосферу творческую, но, с другой стороны, здесь все так стабильно, практично.
3: Привычно, все знакомо.
2: Это правда. Сначала снялась у мужа, да, потом вечером пришла, мужа покормила.
3: Да, приготовила ужин.
2: В зависимости от того, как она его кормит, зависит от того, кем она будет.
4: Такие картины
3: главную
4: получается.
3: Роль или второстепенную потом дадут.
2: Да. Это правда. Ну, давайте наших именинников поздравим. У них, я думаю, все замечательно, а сегодня будет просто великолепно. Я не знаю, наверное, интересно тогда рождаться, когда месяц начинается или заканчивается. Что-то в этом месяце такое символичное.
3: Ну да, прям, переходный такой.
2: Да, какой-то он переходный такой, на границе стоит. Поэтому все, кто родился сегодня, 30 сентября, конечно же, с днем рождения поздравляем. Осень, видите, вам какой подарок сделала в виде золотого бабьего лета, поэтому пускай и в жизни будет так же все замечательно, солнечно, тепло и классно. Так, ну что, движемся дальше. Уже буквально через 10 минут у нас яркие заголовки в утренней джимнастике. Не пропусти.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Сейчас история, которую расскажу, как будто бы она из фантастического фильма, из комикса, из какого-то, но на самом деле она была реальной. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена, то есть реальный молодой человек, погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку.
0: Ого.
1: Это не постановка. Сентябрьским вечером молодой человек приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Вместе с ним были мистер Фантастик, ядовитый плющ и циклоп. Ну, то есть его приятели, которые тоже поднарядились, тоже стали другими популярными персонажами комиксов. Они стояли у кафешки, когда рядом появился какой-то незнакомый мужчина и обвинил двух девушек из очереди в краже, потом выхватил из рук одной из них сумку и бросился бежать. Бэтмен погнался за вором. Дальше. Вскоре к нему присоединились друзья, ну вот эти все циклоп, ядовитый плющ в своих костюмах супергероев. В итоге догнать вора команде не удалось, однако вор выбросил украденную сумочку, причем преступник забросил ее на какую-то высокую кирпичную стену, и молодой человек в костюме Бэтмена, тот самый, сначала попытался достать украденную вещь с помощью самодельного крюка кошки, изготовленного из втулки от туалетной бумаги.
0: Серьезно?
1: Но не удалось. В итоге Бэтмену понадобилась помощь его приятелей-супергероев, которые подсадили его, чтобы достать сумку. Ну, вы представляете вот эту картину, вот эта вот банда?
0: Сначала бежит за человеком, потом
1: там друг друга пыжится, да.
0: Снять.
1: Очень забавно. Сумку изъяли, вора так и не нашли.
0: Вечеринка удалась.
2: Вор, наверное, в костюме Джокера был.
1: Вполне возможно, но там вот какая-то...
2: Девушка в костюме женщины-кошки.
0: А может, это была красная шапочка?
1: Ой.
2: И Бэтмен.
1: Где-то еще бабушка набежала.
0: Почему нет? Я не знаю. Ну просто там
1: пирожки.
0: Кто угодно мог быть. А этот персонаж, что он не был в костюме вора? Может быть, тоже костюмированная какая-то была штука.
1: Нет, это была реальная, но все что-то пошло не по плану. Не сначала должна быть костюмированная вечеринка, но что-то пошло не по плану, и пришлось догонять вора.
0: Слушай, это симпатичнее, чем когда там сосиска, например, хот-дог дерется какой-нибудь таблеткой.
1: Ну и вообще в сосиске не так удобно в этом хот-доге бежать, представляешь?
0: Да, я бы за то, что вот такие прям герои нам нужны.
1: Да, ну и там удобный комбезик, а то, представляешь, в этом хот-доге лезть куда-то с этой втулкой из туалетной бумаги, что-то цепляться.
0: Ну, как-то все логично, представляешь, а то, если бы случилась эта ситуация, я побежал, циклоп, например, сделал все, спас человека, а Бэтмен как бы уже сразу и не Бэтмен стал, а тут вот надо оправдывать костюм.
2: Все логично.
0: Все-таки иногда костюмы делают из нас героев.
1: Это костюм точно. Спас.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 7 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Реже сейчас плюс 3, в Ревде плюс 2, в Краснодаринске плюс 5 градусов.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 7 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Прямо сейчас расскажем, что же нас ждет в последний день сентября 30 числа. Сегодня у нас среда.
1: Овен, твоя смелость пригодится в самый неожиданный момент.
2: Телец, кто-то попросит совета, и ты действительно сможешь помочь.
1: Близнецы, спонтанная покупка окажется удачнее запланированной.
0: Рак, не стоит сегодня принимать все близко к сердцу.
1: Лев, не бойся отказаться от задачи, которая тебе не по силам.
2: Дева, сегодня тебе особенно захочется навести уют.
1: Весы, случайный комплимент задаст настроение на весь день.
0: Скорпион, отвечай на провокации юмором.
1: Стрелец, короткая прогулка может превратиться в настоящее приключение.
2: Козерог, отпусти контроль в рабочих процессах, результат тебя порадует.
1: Водолея, тебя увлечет тема, которая раньше почти не интересовала.
0: Рыбы, приятная новость, скрасит вторую половину дня.

0: Казанова! Заходи, мой родной! 18+.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Донбасская, Вебель от Никольского переулка до Таватуйской, Серафим Дерябин от Грузовской до Шаумяна. Много машин на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма до Гнина. Также на Краснолесье Амундсен от Михеева от Академика Ванцовского и на Вильгельма до Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Совсем скоро кого-то из вас мы отправим в кинотеатр. Да не одного, а целых двоих человек, потому что у нас есть два пригласительных в Континент Синема «АллатРи» на любой фильм. И эти билеты мы разыграем в нашей игре «Три в ряд», которая начнется совсем скоро. А что нужно сделать, чтобы стать участником игры и побороться за пару билетиков, расскажет Маргарита.
1: Нужно просто отправить прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Отправляй, участвуй, и билеты твои.

0: 8:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Всем доброе утро. Заканчиваем сентябрь, сегодня 30 число, и тема утра – твой лучший способ справиться со стрессом. Кстати, разыгрываем мы сегодня классный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс. Мне кажется, что это тоже отличный способ справиться со стрессом. Поесть вкусную пиццу.
1: Ну, это не без этого, да.
0: А принципиально получить ее в подарок, ну, как выиграть на GMFM.
1: Тем более в подарок.
0: Шикарно.
1: Вообще супер.
0: Ну что, почитаем?
2: Ирина написала: у кого есть стресс, пора идти в лес. Лес очень хорошо борется со стрессом, негативом и нервами. Проверено. Гуляя по лесу, дышишь свежим воздухом, наслаждаешься красотой природы, думаешь о прекрасном, делаешь кучу классных фоток, и стресса в помине нет.
0: Это правда, действительно, вот сейчас, по крайней мере, в такую погоду, даже просто прогуляться вдоль берега, ну, или просто по центру, или еще так, в любом месте сейчас в Екатеринбурге красиво, и это правда, прогулки.
2: Ну, подышать
1: золотая
2: еще.
1: Золотая осень, да. Угу. Да.
2: Я еще подумала, что запахи вообще тоже помогают бороться со стрессом.
0: Ксюша написала: надо найти работу и давать телу физическую нагрузку, стрессовать будет некогда, понимаешь? Mm. Если работы интересной нет, физической нагрузки нет, то и стрессовать некогда.
2: Оля написала: один из лучших способов борьбы со стрессом – это спорт. Берем, например, велосипед и на берег Шарташа. Проехаться вдоль озера — и стресса нет. Тоже прикольно, кстати. Еще очень классно, когда видишь семьи. Мама, папа, и там даже бывает двое детей, все на маленьких велосипедиках, на больших.
0: А еще можно поиграть, не знаю, там, например, настольный теннис, да, или футбол. Переключиться.
2: Да, в бадминтон можно.
0: Ну, то есть, да, когда ты играешь в спорт, ты там, ну, занимаешься спортом, то ты уже есть какой-то результат, цель.
2: Азарт какой-то,
0: отвлекаешься, да. Тебе уже потом... А если ты еще и выиграл?
2: Кто-то в видеоигрушки, кстати, играет, тоже отвлекается.
0: Побаловал себя. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Пиши нам твой лучший способ справиться со стрессом. Ждем информацию по номеру +7 932 0 20 125 Messenger Max. Там же находится наш канал GMFM. Ну, либо пиши в группу ВК. Все, за одно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей на пиццу.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+. Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
3: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. 6 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Донбасская, Бебеля, Творовская, переулка до Таватуйской, также Вильгельм, Адыгинина, Сахарова до Краснолесья, Краснолесье от Рябинина до Вильгельм, Адыгинина. Много машин нашел у меня на Серафиме Дерябиной до Чкалова. На Щербакова от Прониной до Объездной, на Репина, Гурзувской от Начгива, Васильева до Московской. Много машин также на Московской от Фурманова до Куйбышева и на Космонавтов от улицы Победы до улицы Челюскинцев.
3: 102.5 Джем ФМ.

0: горячее. 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется игра «Мальчики-девочки», в которой мы разыграем замечательный приз, а это 2 билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, голограмма категории 0+. Хочешь оказаться в сказке, а он действительно выглядит как сказка, вот этот шатер,
1: да,
0: такой.
1: Пряничный домик.
0: Да, как вот в фильмах, то у тебя есть такая возможность. Чтобы получить эти билеты в цирк, нужно кое-что сделать. А вот что расскажет Маргарита?
1: Нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.

0: устроиться на работу. Работает в стоматологии Валерий, наверное, с голливудской улыбкой. Да, Валерий?
1: Ну да, почти.
0: Ну да, почему бы нет? Это классно. Многие сейчас тебе позавидовали, потому что все хотят голливудскую улыбку.
2: Конечно.
0: Слушай, Валер, у нас сегодня тема утром. Как ты справляешься со стрессом? Есть у тебя какой-то лайфхак? Как раз и выйти из стресса?
1: Ну, слушать музыку приятную. Угу. Я думаю, только так справляюсь.
0: Все, по
2: хороший
0: крайней мере,
2: совет.
0: Ну, совет от Валерия услышали.
2: Да, замечательный.
0: Так, узнаем сейчас у твоей соперницы. Она у нас из Екатеринбурга, работает домохозяйкой. Зовут ее Ирина. Отвезла детей в школы, садики. Едет домой. Я даже не знаю, она едет домой или на работу. Ирина, привет.
3: Ну, привет, привет.
0: Ты домохозяйка?
3: Где-то на работу, да, да.
0: Да, на работу, скорее всего, да. Вроде как домой, на работу. А мне получается, мне кажется, ты дома, там находишься дома, дома как дома, до того, как отвезешь детей в садик, потом приезжаешь уже как на работу, потом с детьми съездила, привезла и уже опять дома, как будто бы, да?
3: Ну, на работе, да, до самого вечера.
0: Классно. То есть можно расписание повесить там, там до 9 утра там дом, с 9 там до 6 вечера работа, здесь все, все здесь. Ирин, здорово. У тебя есть какой-то способ бороться со стрессом, лайфхак?
3: Ой, я очень люблю слушать ваше радио и смотреть за солнцем. Вот сейчас оно очень яркое, меня это очень заряжает, убирает весь негатив.
0: Ну что, и этого достаточно, я считаю.
3: Новый день.
0: Я считаю, что этого достаточно. Мне понравилось, что мы отчасти людям помогаем выйти из стресса, да?
2: Да, много лайфхаков.
0: Это хорошо. Послушали и сразу как-то заулыбались. А еще можно поиграть действительно на GMFM и выиграть, например, билеты в цирк.
2: Тоже приятненько.
0: Прекрасно. Переключение замечательное.
2: Да, чем тебе не способ борьбы со стрессом?
0: Давайте послушаем правила игры и начнем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Ирине, я Валерий. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит билеты в цирк.
0: Поехали! Валерий, первый вопрос для тебя.
2: Зачем нужен эмульгатор в косметическом креме? Он делает крем ароматным или помогает смешивать жидкости?
1: Помогает смешивать жидкости.
2: Абсолютно верно, смешивает воду и масло.
0: Здорово. Ирин, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, сколько всего станций метро в Екатеринбурге? 8 или 9?
3: 9.
0: Да, молодец. Такое ощущение, что она все посчитала.
2: Да, только раз, два, три, четыре.
0: Молодец. 1-1. Вопрос для Валерия номер 2.
2: Вакаме. Японские водоросли или японские бобы?
1: Бобры.
2: Нет, это не бобры, это японские водоросли. Это такая морская капуста по-японски.
0: У нас тоже, да,
2: типа
0: продается?
2: Щука, типа ламинарий, вот что-то в эту сторону.
0: Вкусненько,
2: да,
0: мне что-то нравится.
2: Только вакаме.
0: Ирина, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, делится ли число 77 на 3 без остатка, да или нет?
3: Нет.
0: Да, действительно не делится, умница. Чтобы проверить, делится ли число на 3 без остатка, нужно просто сложить его цифры. Если сумма делится на 3, то есть само число делится на 3, а 77, получается 14, не работает. По одному правильному и по одному неправильному ответу пока у каждого в запасе. Третий вопрос все решит, Валер, для тебя.
2: Стрижка гарсон – это стрижка с челкой или без?
1: Челкой.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Не задумываясь, четко сразу, да?
2: Да, выпали.
0: Ирин, скажи, пожалуйста, являются ли дятлы перелетными птицами, да или нет?
3: Нет.
0: Действительно, да, дятлы не перелетные птицы. Их клюв способен пробивать даже корочку льда на дереве зимой.
2: Ого,
0: и доставать
2: мощно
0: оттуда маленьких мушек, насекомых всевозможных, представляешь?
2: Ну да, но их же называют санитарами леса.
0: Вот они поэтому и летом, и зимой санитарят.
2: Борются.
0: Счет у нас равный 2-2, поэтому прямо сейчас вам дадим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соседа. Внимание, вопрос один на двоих. Сегодня среда. Сколько букв в слове среда?
1: 5.
0: Ну, Валерий, чуть-чуть.
2: Побыстрее.
0: И чуть-чуть раньше дал, прям без заминочки. Ирина, здорово. Замечательное у тебя настроение, поэтому оставайся с нами на GMFM, будем тебя радовать и ждать тебя новых смайлов.
3: Спасибо.
0: Чтобы поиграть с тобой снова. Очень хочется тебе
3: спасибо
0: вручить приз. Хорошо?
3: Спасибо, хорошего дня.
0: Давай, пока-пока.
2: Спасибо, пока.
0: Ну, Валерию, пока-пока. Валерию даем заслуженную победу. Здорово, что был сегодня с нами. Вот так.

0: вот едешь на работу уже с подарками. Вручаем тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: Спасибо большое.
2: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
2: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего. Голограмма 3D. Проекция хищных животных на манеже цирка.
2: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Категория 0+.

0: Где пробки?
1: 9.18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение плотное. Называю самые крупные затруднения. Стоят улицы Донбасская, Бебель от Никольского переулка, Дотовая, Туйская, здесь потратим 10 минут, также Шаумяна от Серафима Дерябиной до Чкалова, Волгоградская от Сахановской до Белореченской, более 15 минут на Большакова от Московской до Белинского, на Московской от Хомякова до Куйбышева, более 20 минут на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев, 25 минут на Шевск от Красных Командиров до остановки Шевская и полчаса на Московской от Фурманова до Куйбышева.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас антистресс. Такое утро антистресс, да, получается?
1: Классное.
0: Твой лучший способ справиться со стрессом. Огромное количество ваших лайфхаков, советов, которые, главное, работают, действенные, потому что у каждого свои какие-то способы. Мы их читаем, вы слушаете и пользуетесь. Это, по-моему, хорошо. Сегодня сделаем
1: прекрасно, более
0: спокойный Екатеринбург. Давай почитаем, что пришло.
1: Света написала: самый лучший способ, как снять стресс, это смех. Даже если не хочется смеяться, нужно выдавливать из себя. Действительно, потом рассмеешься.
2: А, да, потом сам над собой потом.
1: Да, над своим давлением. Можно покричать. Особенно смешно это будет сделать в половник. Металл изменяет звук и делает его смешным.
2: Или в кастрюлю можно.
1: На голову надеть. Еще можно начать с любимым питомцем меняться местами. Ну, начать ходить на четвереньках, обнюхивать все. Поверьте, это не оставит вас равнодушным и вызовет смех. Но это никого не оставит равнодушным, поверьте.
0: Представляю, такой муж стоит, там что-нибудь делает.
2: Муж с работы приходит, а жена... Да, а жена сидит в конуре.
1: Еду выпрашивает. Да,
0: хвостом виляет.
1: Еще, добавляет Светлана, можно петь под какую-нибудь песню, но изменять слова. Короче говоря, смех лечит любой стресс.
0: Слушай, Наташа, мы прям представляем. Веселая у тебя жизнь.
1: Да, ты вообще красотка.
0: А вот Наташе пришло сообщение: когда стресс и не хочется никого видеть, включаю музыку. Встаю на беговую дорожку и в итоге так устану, что про стресс вообще напрочь забываю. Второй рецепт: когда стресс уже одолел, но я еще держусь, иду на шопинг. Порадовать себя чем-нибудь. Но тут есть нюанс. Велика вероятность, что стресс начнется у мужа.
2: Это есть такое.
0: Непонятно, во сколько мне обойдется снятие стресса.
2: Такое есть.
1: Ну, слушайте, кстати, девчонки, можно просто походить по магазинам, даже если ничего не хочешь покупать, или купить себе маленький аксессуарчик недорогой, но если там не хочешь сильно тратиться, это тоже снижает уровень напряжения, тревожность.
0: Мне кажется, вообще, когда у девчонок есть возможность погулять по торговому центру, а если еще есть возможность купить что-нибудь,
1: потратиться,
0: это просто великолепно.
1: Тимофей пишет: я вечером после работы играю в Counter-Strike, и сразу легче. Ну, тоже, кстати, игрушки, это доказано прям учеными, видеоигры. Я помню, даже как-то в ярких заголовках вам рассказывала, что они снимают напряжение, это нормально.
2: О, сколько у меня знакомых таких. Ой,
1: просто без зависимости, если.
2: Вот просто, да, просто приходят и садятся.
1: Меру знать нужно.
0: Так, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории по теме «Как ты избавляешься от стресса?». Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7932020102.5 и наш там же канал находится JamFM, ну, либо в группу ВКонтакте. Напомню, что сегодня мы разыгрываем прекрасный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Исследование показало, что россияне тратят на своего питомца больше, чем на себя.
0: Вот так вот.
1: Угу.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов на Джем-ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Статистика подъехала. Каждый шестой россиянин тратит на своего питомца больше денег, чем на себя.
0: Мне понравилось выражение. Статистика подъехала.
1: Да. Разгрузилась.
0: Сегодня про собак.
1: Да, в общем, провели опрос не только про кошек, и про попугайчиков, про всех. Да, про рыбок. Провели опрос и выяснили, главной статьей расходов на домашних животных стала еда.
0: Ну, понятно.
1: В среднем владельцы тратят на корм примерно 6100 рублей в месяц. На втором месте ветеринарные расходы и лекарства. Это в среднем 4900 рублей в месяц. При этом часть опрошенных сообщили, что в отдельные месяцы расходы на ветеринарные услуги превышают 10 тысяч рублей. Также владельцы тратят на обучение, коррекцию поведения своих питомцев, ну, всякие собачьи школы, как у меня было, например, уход за ними, груминг, спа и так далее. А также еще есть траты на игру, игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и так далее. Еще собачий билет в самолет, если нужно, будет куда-нибудь с ним лететь.
0: Слушай, да когда, ну, получается, все заработанные деньги ты тратишь на вот питомца своего?
1: Ну да.
0: Да уж, может быть, доплачивать тем, у кого есть дома кошечки, собачки?
1: Можно. Кстати, среди представителей разных профессий больше всего на питомцев тратят айтишники. Почти 15 тысяч рублей. На втором месте маркетологи, а на третьем медработники.
0: Интересно, какая связь между профессией и тратой денег.
1: Да, но айтишники хорошо зарабатывают,
0: тогда могут
1: животных себе позволить, и, соответственно, могут и потратиться хорошо. Там хорошие клиники.
0: То есть ты сейчас просто рассказала, у кого какие зарплаты.
1: Видимо,
8: нет,
1: да.
8: Тут же еще нужно свободное время.
0: Да, тоже время нужно.
1: Да, ну потратить. Они на фрилансе айтишники. Поэтому...
0: Хотя сейчас, видишь, помимо того, что есть свободное время, сейчас же есть возможные доставки тоже. Сейчас и на дом приезжают, и клиники, вот клиники ездят.
1: Это тоже, и собачье такси есть вообще отдельное.
0: Слушай, ну я не удивляюсь, я вот тут на сортировке зашел недавно в магазин для животных.
1: Угу.
0: Там такой выбор одежды для
1: там
0: них.
1: Там вещи дороже, чем для тебя.
0: Да, там все, пуховики, тапочки, шапки, ботиночки, все, что хочешь, пожалуйста, комбинезончики различные, цвета, фасона на любой размерчик.
1: И окрашивание сейчас для собак есть. Разные, хочешь там покрасить
0: в розовый. А вы заметили, когда стоишь в магазине, всегда есть человек, у которого есть... питание для кошек или для собаки?
1: Не обязательно. Это святое дело, как же.
0: Ну что, в общем, хочешь завести себе животного?
1: Да.
0: Животных, подумай, сколько ты сможешь на него в месяц потратить.
1: Да, зарабатывай.
0: Вот такие яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 плюс 19 градусов. В Реже сейчас плюс 7 градусов, в Ревде плюс 6, в Краснотуринске плюс 11.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Прямо сейчас расскажем, что же нас ждет в последний день сентября 30 числа. Сегодня у нас среда.
1: Овен, твоя смелость пригодится в самый неожиданный момент.
2: Телец, кто-то попросит совета, и ты действительно сможешь помочь.
1: Близнецы, спонтанная покупка окажется удачнее запланированной.
0: Рак, не стоит сегодня принимать все близко к сердцу.
1: Лев, не бойся отказаться от задачи, которая тебе не по силам.
2: Дева, сегодня тебе особенно захочется навести уют.
1: Весы, случайный комплимент задаст настроение на весь день.
0: Скорпион, отвечай на провокации юмором.
1: Стрелец, короткая прогулка может превратиться в настоящее приключение.
2: Козерог, отпусти контроль в рабочих процессах, результат тебя порадует.
1: Водолей, тебя увлечет тема, которая раньше почти не интересовала.
0: Рыбы, приятная новость, скрасит вторую половину дня.

0: Где пробки?
1: 9:45 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, также Амундсена от Бардина до Объездной, Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина. Много машин на Объездной от Громова до Амундсена, на Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, на Московской от Фурманова до Куйбышева и на Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: группу ВКонтакте. Почитаем еще, что помогает вам снять свой стресс.
1: Лена пишет: «Я спасаюсь от стресса выпечкой. Я пеку, и возня с тестом успокаивает. Потом, когда видишь довольные и счастливые лица своих родных, настроение поднимается, когда печешь шарлотку с яблоком и корицей. Дома стоит такой аромат.
0: Кстати, запах кофе, говорят же, даже доказали, снимает стресс. Угу. И в магазинах многих специально кофейни стоят для того, чтобы человек захотел, ему сразу стало хорошо. Да,
2: запах шарлотки тоже
1: снимает. Пряности тоже, да, имбирь, вот корица, мускатный орех.
0: В общем, поесть что-нибудь вкусненькое.
1: И это точно.
0: Или приготовить. Ирина написала большое сообщение, цитаты. «Каждое утро еду на любимую работу минут 30, включая музыку, Jam FM, и все, поехали. У вас нереально крутые веселые треки, это невозможно не подпевать и не улыбаться. А если мы куда-то едем с дочкой, тут вообще отдельный концерт. Поем вместе, снимаем себя на камеру, выкладываем в социальные сети».
2: Ну, классно.
0: Да, пишет, что в жизни бывают заморочки, но не все так сложно, на самом деле. Я правда говорю, что на самом деле мы думаем, что некоторые проблемы такие большие, они решаются гораздо проще. Вот музыка, улыбка, движение, любимые люди, немного безумства.
2: И все. Ну, мы стараемся.
0: Ну, да, да, пишет на, да, Ирина, что для нее Jam FM — это гимн хорошего настроения.
1: Это классно, это очень приятно.
0: Это приятно.
1: Хорошо, поэтому что тебе помогает.
0: Улыбайтесь, спасибо. Пойте на здоровье, мы с удовольствием будем для вас работать. Компьютерные игры отвлекают, помогают. А еще Денис прислал интересное сообщение. Есть такая практика: нужно скосить глаза и смотреть в течение 10 секунд на кончик носа. И при этом делать глубокий вдох-выдох, вдох-выдох. Тревожность как рукой снимет. Так, все повторили, скосили глаза на кончик носа, вдохнули-выдохнули и написали нам свое сообщение по теме утром. Ну а что тебе помогает снять стресс? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Как ты выходишь из стрессовой ситуации? Присылай свои сообщения сюда, либо в группу Jam FM ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим отличный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В РСЧС призывают жителей региона быть бдительными и аккуратными. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более миллиона рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это следствие роста физических объемов поставок сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также высоких мировых цен на нефть. Между тем, из-за принятия в США адских санкций Индия может существенно сократить закупки российской нефти. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте. На участке от Екатеринбурга до Балтыма на 23-м километре скоростной трассы стоит знак ограничения скорости до 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Рядин. Напомню, в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время действовало ограничение из-за колеи на 12-м километре трассы. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев «Кастер». Еще 20 привезут до конца декабря. Трехсекционные низкопольные трамваи адаптированы к уральскому климату. Салоны оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием слабовидящих. «Кастеры» выйдут на маршруты 6, 8, 13, а также 14, 15 и 16. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на УГМК-арене. Начало матча в 19:00 по уральскому времени. Как пишет sports.ru, в последних матчах «Автомобилист» выглядит стабильнее за счет активности в атаке, а также преимущества домашней площадки. Официальный курс доллара 84,43, евро 96,06.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужи ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 11 градусов и светит солнце. Синоптики нам пообещали малооблачный день без осадков. Ветер теплый, южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Реклама.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Терка Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Вариант 318-665-8300-308-48.
9: Телефон рекламной службы JAM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: JAM-FM. 102.5. JAM-FM.

0: жаргона.
1: 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Подводим итоги. Тема утра. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Но тема сегодня была замечательная, очень полезная, особенно осенью. Твой лучший способ справиться со стрессом. Поэтому у кого есть какие-то проблемы, могли сегодня послушать утреннюю гимнастику и все решить. По крайней мере, мы так хотим, чтобы у вас было.
2: Заходи, читай, много лайфхаков оставили нашим слушателям.
1: Это правда. Так, ну что, давай подведем все-таки итоги, выберем то, что нам понравилось больше всего.
2: Да, почитаем еще. Оля написала: для снятия стресса я купила себе 3 картины по номерам. Нарисовала их. Стресс, конечно, немного ушел, потом решил вернуться. Купила картину алмазной мозаики. Тут я уже не справилась, не зашло. А вот рисовать по номерам мне очень понравилось.
1: Некоторые говорят, что еще вязание помогает. И
2: пазлы собирают.
1: Пазлы, пазлы собирания.
3: Я вот пробовал, по номерам усидчивости не хватает.
1: Ну, это такая, видимо, это история. Вот не для всех.
3: Да, вот не для меня точно.
2: Не для гиперактивных людей.
1: Свет пишет: всем доброе утро. Стресс хорошо снимает дыхательная техника, вкусная еда. И, как ни странно, просмотр триллеров. Так внимание переключается на фильм, и не концентрируешься на своей проблеме. А вообще, как говорит Прохор Шаляпин, надо отдыхать.
2: И это тоже, кстати, периодически устраивает себе отдых, разгрузочку, и тогда стресс все равно поменьше накапливается.
1: Можно посмотреть рильски с Прохором Шаляпиным, и тоже стресс уходит.
2: Повеселее становится.
1: Он всегда на позитиве.
3: Да, всегда улыбается.
2: Как пошутит там.
1: Да, но сообщение, которое мы сегодня отметили, пришло от Сергея. Лучшая борьба со стрессом – это профилактика. Итак, раскрывая дальше, что же входит в понятие профилактика.
2: Давай.
1: А именно, минимум 8 объятий в день, объятий.
2: Так.
1: Обнимашки, они значительно улучшают настроение, полностью соглашусь, когда пообнимаешься, прям хорошо становится. Парим ножки и не паримся по пустякам.
2: Хорошо.
1: Ванночки для ног — отличное решение в конце любого дня. Но если надо уже меры принимать, то наушники с любимой музыкой Jam FM отлично подойдет. Уши в уши и вперед. Минимум 10 кругов вокруг дома. Всем добра и меньше стресса. Прекрасное сообщение.
2: Слушай, молодец. Совет замечательный.
1: Сереж, берем и пользуемся. Мне про ванночки и обнимашки понравилось особенно. Сереж, вручаем тебе главный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
4: Джимнастика.
2: Джимнастика.
4: Джимнастика. Утренняя джимнастика.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Стали известны слова-претенденты на слово года.
0: Слово года.
1: Да.
0: Нишевый же был.
1: Вот эти все там есть.
0: Угу.
1: Список из 40 претендентов на звание слова года 2026 был опубликован еще в начале сентября. Его составили более 80 лингвистов, филологов, журналистов, режиссеров. При отборе учитывалась актуальность и распространенность слов, их связь со значимыми событиями и тенденциями года, угу. А также влияние на общество, культуру и русский язык в целом. В результате опроса сформировался список слов лидеров. Возможно,
0: так.
1: Многие из них вы не знаете, сильно не удивляйтесь.
0: Так.
1: На первом месте слово «нейрослоп». Объясню,
0: нейрослоп?
1: Что это, да. Это низкокачественный контент, созданный нейросетями.
0: Угу. А, нейрослоп сейчас,
1: да,
0: называется.
1: Да.
0: Это музыка, вот это, ну, все, ну,
1: нейрослоп.
0: Все, видео,
2: да? Слоп.
1: Да.
2: Угу.
1: Нишевый, конечно, получит твоя любимая.
0: Угу.
1: Но это популярный в узких кругах. Каждое слово буду расшифровывать на всякий случай для таких, как мы.
0: Так.
1: Red flag, ну это,
2: ну,
1: уже понятно.
2: Это
1: да.
2: Мы
1: знаем.
0: 6-7,
1: это вот этот мем вокруг числа 67.
0: Ну, вроде уже отходит, но тем,
1: да,
0: не менее.
1: Да, но я видела на кассе одного супермаркета даже салфетки. Вот 6-7, да.
0: Мерч,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: пошел, да?
1: Да. Слово brain rot — это бессмысленный контент.
0: А.
1: Ну, всякая чепуха.
0: Ну, это практически во всех социальных сетях.
1: Ну да, практически 6-7. Prime era — лучший период. Ну, вот такие слова самые-самые популярные. В прошлом году словом года стала тревожность. Победителя этого года объявят в октябре или ноябре. И
0: угу.
1: Узнаем, нейрослоп это или brain rot, ну или 6-7.
2: Я за нишевый, почему-то нишевый какой-то.
0: Нравится тебе больше всего?
2: Да, больше всего.
1: Ну, более понятное, что ли, да?
2: Более понятное, да.
0: Ну, интересно. Ну, видите, потихонечку человеческие слова уже вытесняют и.
1: Да,
0: возможно, скоро и язык будет какой-нибудь у и свой. Поэтому пока еще вроде бы нормально такое, более-менее подборочка. Ну, неплохие слова.
1: Ну, интересные, да. Ну, если этим общество пользуется, значит, ну.
0: Да, ну просто удивительно, что некоторые мы даже и не слышали.
1: Ну да.
0: Нейрослоп.
1: Теперь будете знать.
0: Спасибо, просветило. Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». За окном солнечно, плюс 13 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня великолепный день. Будет малооблачно, без осадков. Ветер теплый, южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 8 градусов. Полевской Асбест плюс 7. В Туринске плюс 10.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Сегодня у нас последний день сентября, 30 число, завтра уже встречаем октябрь. Октябрь, кстати, первый день тоже будет еще неплохой, тепленький примерно как сегодня, а вот со 2-го, 3-го, там уже к выходным обещают нам осадки, дожди, снега даже. Главное, чтобы не было как в Токио. В Токио зафиксировали рекордный по продолжительности
1: дожди, дожди там 34 идут, там, или 35 дней подряд.
0: 34 дня подряд, самая продолжительная серия осадков японской столицы.
1: Вообще бедняжки, как они там держатся.
0: Ну, как-то так держатся. Да. Мы что-то подобное летом переживали.
2: У нас было тоже, да.
0: Когда все, весь урожай утонул.
2: Помните-ка, да, у нас лило и лил.
0: Как будто подсушивает, знаешь, то есть намочило, теперь, пожалуйста, положи.
1: Балансик.
0: Да, к балансу приходит.
1: Сегодня можно себе приобрести какой-нибудь классный плед. Сегодня день уютного вязаного пледа.
0: Плед — это прекрасно. У меня их несколько. Один даже в машине лежит.
1: У тебя яркие?
0: Один у нас такой, типа зебры, что ли, зебристый. Ну, яркий, да, черно-белый. Вот. Есть коричневый плед, есть синий плед. В машине лежит белый плед, бежевый.
1: У меня собака, у меня очень много разных пледиков. Он на них валяется, и поэтому я прям их постоянно миксую.
0: Пледик для собаки?
1: Да, конечно, чтобы ему тепло было, да.
0: Ничего себе.
1: Да. Ну как вы хотели? Сегодня вообще день мурлыканья и подтягивания. Сегодня можно.
0: Сегодня особенно у
1: потягушечки.
0: Котята.
1: Да, помурлыкать чуть-чуть можно.
0: Это правда.
1: Сегодня еще день интернета.
0: Ну вот, можно совместить интернет-мурлыканье, намурлыкать нам какое-нибудь поздравление, например, или передать
1: хорошо.
0: Привет. +7 932 020 1025, мессенджер Макс. Все, ждем в течение всего дня, ад за весь порадует. Также ждем появления диджея Дэна, и Яна Ефимова должна скоро уже появиться и принести нам порцию свежих историй. Будет рассказывать вам в течение всего дня, что интересного происходит в Екатеринбурге, да и вообще в мире. Но мы вам желаем отличного, теплого дня, получить от него максимум.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и больниц. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к отоплению подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца месяца отопление должны дать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные возможны минусовые температуры по ночам, дождь с мокрым снегом. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может возникать гололедица. Летние шины при околонулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, напоминают в ГАИ. Пора готовить машины к холодам, пишет «Комсомольская правда». Добавлю, что Росгидромет смягчил прогноз на выходные. Сейчас в прогнозах минусовых отметок нет, но температура может опускаться до 0 градусов. Скончался главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава региона. Выдающийся врач подготовил несколько поколений специалистов, занимался научной и просветительской деятельностью. По сути, выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, отметила замгубернатора, областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Александру Харитонову было 75 лет, пишет «Коммерсант». Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18:05 в кольцо

0: Прибудет сборная команды Намибии в 20:05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17:00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11:02. За бортом солнечное и плюс 14 градусов. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду. Без осадков, ветер с юга от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-19. Выше нуля.

На любой вкус в огромном количестве. С неба падают мужчины, осталось только подхватить и выбрать. Джерри Холлиуэлл с таким прогнозом на Jam FM. У нас же прогноз более реалистичный. Сегодня и завтра отличная погодка, а вот начиная с пятницы и на выходных уже значительное похолодание. Так что готовимся и, конечно, в первую очередь ловим моменты. Хорошей среды, зовут меня диджей Дэн. Скоро две Маши, затем Хан и Крил Мойтон. Ну а продолжат музыкальный нон-стоп на Jam FM Джонни Федук.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Максим Матвеев заявил, что женщины должны править миром. Известно, что один из самых красивых российских актеров ведет достаточно закрытый образ жизни. Он редко посещает ковровые дорожки и комментирует личные моменты. Однако недавно Максим согласился на интервью. В нем он очень тепло высказался о роли женщин в мире. Матвеев прокомментировал, цитирую: «Для меня женская природа, как таковая, в контексте нашего мира, стоит на первом месте, первее, чем мужская. Мне кажется, что по своей природе женщина более созидательна, чем мужчина, в какие-то моменты даже мудрее». Как пишет The Voice, Максим считает, что именно женщины должны править этим миром, и тогда он станет намного добрее и мягче. В сети такие слова ценили. Многие шутят, что после этого интервью количество поклонниц у Матвеева только увеличится. Отмечу, что Максим Матвеев счастлив в отношениях с Елизаветой Боярской. Такое мы точно поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Ну а за бортом по-прежнему солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер с юга 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-19. Выше нуля.

0: символом Урала.
1: С холодной застывшей красотой. С Малахитом винтаж на Jam FM. Ну а твою просто красоту и хорошее настроение в первую очередь. Продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро наш земляк. Не лето, а затем Феликс Эйн и Жасмин Томпсон. Ну а первыми в списке блестящие на Jam FM.

0: Валерия Василевская на Jam FM, более известная как Beer Wolf. Посмотри в глаза. Ну, а твой взор пусть сегодня умиляет. Картинка дня сегодняшнего. Картинки. То, что улыбается, вдохновляется. Ну, а я добавлю хорошую музыку. Зовут диджей Дэн. Скоро Краш Адам, затем Зиверт. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Максим.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз впервые стали родителями. Модель и актер объявили о том, что у них родилась доченька. Об этой чудесной новости они сообщили в социальных сетях. Как пишет The Voice, оказалось, что малышка появилась на свет еще 7 сентября, когда в США отмечается национальный праздник. Барбара прокомментировала, цитирую, «В этом году мы буквально отметили День труда». Впервые о беременности красавицы поклонники узнали на Каннском кинофестивале. Именно там Барбара вышла в свет в красивейшем голубом платье, которое подчеркивало ее животик. Правда, тогда поклонники были уверены, что у пары родится именно мальчик. Отмечу, что Барбара и Дилан познакомились на звездной вечеринке. Пара сыграла первую свадьбу на родине невесты, в Венгрии, а вторую в США. Поздравляем молодых родителей! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила» за бортом. По-прежнему солнечная, плюс 14 на... Сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 17-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: тела.
1: Твое хорошее настроение.
2: Джим ФМ.

0: Артик и Астина, Джем ФМ, ну, в нашей копилке не только модный поп, разнообразная музыка, и старенькая, и новенькая, и свежая, на любой вкус и цвет. В общем и целом, все самое хорошее, и только для тебя. Ну, например, в ближайшем будущем Венера, затем Мари Краймбрери, ну, а подхватит с музыкальный нон-стоп PH Electro с англичанином из Нью-Йорка. Меня зовут Диджей Дэн, всем привет!
1: Реклама. Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-30-848.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Джем ФМ.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Боинг авиакомпании Fly Dubai с сообщением Дубай Тель-Авив, который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате Боинга компании Fly Dubai было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов. Как пишет Лента.ру, ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета. Один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. Режим беспилотной опасности объявили по всему Уральскому федеральному округу. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Напомним, в УРФО входят Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская, а также ХМАО и Ямал. Жителей просят сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. Предупреждение о возможной атаке беспилотников в Свердловской области было объявлено в 8:43. Росавиация приостановила работу аэропорта Кольцово. Задерживаются более десятка рейсов на вылет. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте на участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы ограничение скорости 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс «Пешт Е1». И напоминает о том, что в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время ограничение действовало на 12-м километре трассы из-за колеи. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. Молодость в России заканчивается после 35 лет. Для молодых ученых – в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 на наших студийных центрах Екатеринбурга. Солнечное, плюс 16. На

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Датская певица Аура Дион с компанией друзей на Jam FM. Ну, друзья, обычные компании это либо вечером, ну а так по-хорошему вообще это выходные. Планов тебе приятных, и даже если в них нет друзей, ну, как минимум, можно о них вспомнить, не забывать. Ну, а я не забуду представить тех, кто в ближайшем будущем составит компанию. У микрофона я, Диджей Дэн, скоро Ева Польна, затем Анна Немченко. Ну, а первыми в списке группа Бис.

0: 102.5 Джем.ФМ Екатеринбург.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Бразильский диджей и продюсер Элок и американский певец Халид Робинсон «Погрузись в меня». Ну а мы скоро погрузимся в свежие истории. Буквально через минутку на Jam FM Яна Ефимова, затем прогноз погоды и продолжат музыкальный нон-стоп группа «Сливки».
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Сильвестр Сталлоне жалеет, что не женился на супруге раньше. Голливудский актер трогательно рассказал о своей семейной жизни. Вот уже много лет он счастлив в браке с Дженнифер Флавин. Сталлоне признался, что жалеет в своей жизни только об одном поступке, что не женился на возлюбленной раньше. Он прокомментировал: «Я бы хотел жениться на своей жене примерно на 8 лет раньше. Я был таким идиотом, прокрастинировал, потому что, знаете, я до сих пор учусь на тех плохих отношениях, так что сожалею об этом. И мне очень жаль, детка». Как пишет Супер, актер добавил, что его долгая нерешительность и былые трудности с доверием частично уходят корнями в детство, когда он страдал от дефицита родительского тепла. Тем не менее, Флавин научила его искренне любить. Отмечу, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин в браке уже 30 лет. Думаю, что все делается в нужное время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 13.29 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечно, плюс 17 градусов. На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики пообещали переменно облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Если уже объявил капитуляцию, можешь своим победителям отвесить комплиментик, передать что-нибудь хорошее, приятное, привет и поздравления, вообще все, что угодно, наше общение на JamFM, за весь параду, я в твоем распоряжении. Выходи на связь. Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Можешь писать в группе JamFM ВКонтакте и сайт radio.jamfm.ru. Ну и, кстати, на сайте тоже все звучит для всех абсолютно, кто в онлайн. А здесь парад на JamFM. Напомнил, ну и продолжаю снабжать тебя хорошей музыкой. На подходе Бахти и Туркен, затем Джанек. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на JamFM. Иванушки International.

А нам не надо читать, сколько до осени, мы уже в ней. 30 сентября на календаре, первый месяц пройден, завтра уже 1 октября. Поэтому, если вдруг что-то не закрыл, сентябрьское время еще есть. Группа Добро на Jam FM, ну и, конечно, есть всегда. Хорошая музыка на Jam FM. Скоро One Republic, затем Мари Краймбрери, ну а первая в списке Зиверт. Меня зовут DJ Дэн. Всем приветик.

0: И интересное свеженькое в том числе приготовила Яна. И интересное свеженькое приготовила в том числе Яна Ефимова. Буквально через минутку с небольшим свежей историей, затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп ATB топики ASMNS на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Оберен 318-665-8-308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Натан впервые вывел жену на красную дорожку. Популярный сердцеед обычно посещает мероприятия в одиночестве. Однако на днях он вышел на красную дорожку в компании супруги. Оказалось, что именно в этот день звездная пара отмечала годовщину – 15 лет совместной жизни. Как призналась сама Анастасия, она очень нервничала перед выходом на публику, но в итоге прочувствовала эту незабываемую атмосферу. В сети тут же стали размышлять о том, почему артист не приглашал любимую посещать такие события намного раньше. Ведь Анастасия – красивая и стройная девушка, которой стоит гордиться. Известно, что Натан не раз изменял супруге. Это всегда очень громко обсуждалось в интернете и породило колкие шутки в адрес артиста. Но, несмотря на это, пара все еще вместе. Отмечу, что Натан и Анастасия воспитывают двоих детей. Думаю, что Настя войдет во вкус и будет частенько посещать такие мероприятия. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечная плюс 17. На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.
9: Реклама.
11: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
11: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
13: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
14: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
15: Приятного аппетита!

Не специально же. С кем не бывает. Вообще мы люди-человеки, нам свойственно ошибаться. А вообще, что все, что делается, делается к лучшему. А я Мишель Баста, ну а здесь на GMFM лучшая музыка только для тебя. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Игорь Крид с Артикасти, затем Мэри Гум. Ну а прямо сейчас молоко на GMFM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Противоречивая информация поступает об инциденте на борту самолета компании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Одного из пилотов рейса заподозрили в попытке разбить самолет. Такую версию приводит израильская газета Inet. Напомню, во время полета из Дубая в Тель-Авив экипаж самолета передал код о захвате воздушного судна. Связь с экипажем была потеряна, но восстановилась через несколько минут. Сообщалось, что на борту подрались пилоты из России и Украины. Между тем, израильский 14-й канал сообщает, что пилоты – подданные Омана и Арабских Эмиратов. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревогу объявляли по всему УРФО 8.43. Росавиация приостанавливала работу аэропорта Кольцово. Там задерживаются самолеты. У Храма на Крови в Екатеринбурге могут построить пешеходный мост. Идею предложил на форуме 100+ Технобилд директор компании «Алкута» архитектор Алексей Куковякин. По его словам, улица Карла Липкнехта разрезает территорию между двумя храмами. Пешеходный мост объединит пространство между ними. В свою очередь, девелопер «Принцип» предлагает создать в центре Екатеринбурга большой парк, объединяющий Харитоновский сад, скверы у космоса и парк у стадиона «Динамо». Проект показали на совете неравнодушных граждан с участием мэра Алексея Орлова. Пишет портал 66. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Завтра днем уже плюс 15. По области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4. Днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз. По ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям. Пора готовить машины к холодам. Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18.05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20.05 – сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чечерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17.00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар – 84.43, евро –

0: 8-800-600-06.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 15.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечная, плюс 17. На завтра, первый день октября, четверг. Синоптики нам пообещали перемену облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Предстоящая ночь до плюс 10, завтра днем 14, 19 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. С

Люблю тебя, как песня любви. Как ни крути, везде любовь. Селена Гомес на Jam FM. Ну, а все твои прекрасные, конечно же, чувства. Продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро звонки, затем Коста Лакоста и Серябкина. Ну, а первым в списке Иракли на Jam FM.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
3: Здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Николай Басков признался, что мечтает о детях и жене. Артист рассказал о личной жизни и желании создать семью. Певец, которому скоро исполнится 50 лет, отметил, что мечтает о детях и встрече с женщиной, с которой сможет построить крепкие семейные отношения. Говоря о семье, Басков подчеркнул, что не испытывает проблем в личных отношениях. При этом артист признался, что существует определенная причина, из-за которой он до сих пор не женился и не стал отцом. Он прокомментировал, цитирую, «Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации». Как пишет Супер, певец намекнул на личную драму, которая сопровождает его уже много лет. Он дополнил. «Вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни». Николай отметил, что продолжает верить в возможность встретить свою судьбу. «Думаю, что нужный человек уже где-то рядом». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15-29 в Екатеринбурге, в центре города солнечный, по-прежнему плюс 17, на завтра, четверг, 1 октября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

0: Любовь.
1: Любовь — это хорошо. Накрыляется, улыбается. Ну и к ней смело добавляем хорошую музыку. Гость из будущего на Jam FM. Совсем скоро Джампер Дадони и Эмили Робертс, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Ваня Дмитриенко, а меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

А вот этого, пожалуйста, побольше, почаще, да, девчонки? Ну и камушек в наш огород. Хабиб на Jam FM, да и вообще побольше приятностей, ну, чтобы с улыбкой начинался вечер среды. Да, пока среда, хотел сказать четверг. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Purple Disco Machine, затем Юлия Михальчик, а прямо сейчас Полина Гагарина на Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Анна Семенович рассказала, где хочет сыграть свадьбу с Денисом Шрейером. Певица рассказала о первых впечатлениях после помолвки с бизнесменом. Она призналась, что ей нравится новый статус невесты. По словам Семенович, после предложения они несколько дней отмечали помолвку в компании друзей. Она прокомментировала: «Мне очень приятно, что я невеста. Я любуюсь своим колечком. У меня хорошее настроение, и когда рядом мой любимый мужчина, я счастлива». Помолвка прошла прекрасно, гуляли 3 дня, потом болели неделю, но было очень весело. Семенович также сообщила, что родители жениха будут присутствовать на свадьбе. У нее сложились хорошие отношения с будущими родственниками. Пока пара не определилась с местом проведения свадьбы. Среди возможных вариантов Семенович назвала Сочи, Москву и, конечно, Мальдивы. Свадебный наряд она, кстати, тоже еще не выбрала. По словам Анны, пышное платье ей не подходит. Она хочет найти что-то более современное и стильное. Ох уж эти приятные свадебные хлопоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом практически ничего не изменилось. Солнечно и потеплело на 1 градус, плюс 18 сейчас за бортом. На завтра, четверг, 1 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита!

0: С гимном женской дружбе и поддержки. Наталья Подольская, Регина Тодоренко на Джем ФМ. Ну, а я с напоминашкой о вечернем шоу. Джем без правил уже в следующем часе в 17.00 не пропустим. Хорошего тебе вечера. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Артик и Асти, затем Backstreet Boys. Ну, а первая в списке — Мари Краймбрери на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. «Джем ФМ». Как красиво.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии через 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдают мантии, начиная с 30 сентября и по 2 октября. Об этом пишет «Новый день». Напомню, что к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки конфедератки. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост по сравнению с прошлым годом. По размеру доходов Екатеринбург на 15-м месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили Екатеринбург только Москва и Санкт-Петербург. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до +10, завтра днем 14-19, выше нуля.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города 18 градусов тепла, действительно тепла. По прогнозам синоптиков, сегодня, по-моему, крайний день или последний, когда действительно будет тепло, по-моему, еще завтра будет хорошо, а вот в пятницу уже что-то начинаются дожди. Ладно, давайте всем говорить добрый вечер, всем привет, меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой во время нашего вечернего шоу «Джем без правил», как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00. До 19.00. Начинаем мы, конечно, с темы, которая сегодня нас будет объединять. Наткнулся на ролик, где один из небезызвестных актеров, в данном случае Уильям Дефо, если вы не знаете, кто это, посмотрите, потому что это действительно легендарный актер. Его кино, вернее, его количество, конечно, просто обескураживает. Но для меня он все равно останется вот этим самым злодеем, гоблином из «Человека-паука» 2002 года. Также он Носферату, «Бедный и несчастный», «Варяг», «Того», «Ван Гог», в общем... Там невероятное количество вообще из список невозможных прекрасных фильмов, которые, в которых он снимался. Значит, он попадается мне в видео вместе с ним, где он пересказывает русские частушки или, собственно, пословицы. И поэтому я для себя тоже на секунду задумался, а какая пословица может характеризовать вот мой сегодняшний день? И хочу задать этот вопрос тоже вам. Какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Ты можешь мне написать, где тебе больше нравится. Например, в личку +7 932 020 125, также канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Подписывайся, и ты не сможешь пропустить интересные новости. Ну и, конечно, ВКонтакте тоже висит пост, поэтому залетай туда, оставляй свой комментарий. Значит, моя пословица — это, во-первых, нормально делай, нормально будет. Но здесь, не знаю, пословица это или нет, все-таки она достаточно современная такая история. Ну и, конечно, я понял, что с каждым годом для меня обретает какое-то новое веяние пословица по формату о том, что получилось как всегда. Да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но здесь смысловая нагрузка в том, что мы на самом деле выбираем пословицы для себя, которые подходят в какой-то определенный период времени. Так вот, выбери, собственно, свой и отправь мне. Ну а в финале этого часа я подарю два билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Поэтому не стесняйся, пиши сообщение. Лучшее на сегодня получит, естественно, этот подарок. Ну а пока впусти музыку. Ну, елка утверждает. А мы, знаете, с большим удовольствием с ней согласимся.
3: Давай ты будешь...

0: Казанова!
1: Заходи, мой родной!
2: 18+.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Как сообщается Россиндекс-карты, Артинская стоит от дома номер 4 до Армавирской и ГАТ от реки Березовка до 16 километра. Объездной от Московска до Амундсена. Амундсена от Бардина до Объездной. Тормознем на Объездной от Громова до Амундсена. Серафим Дерябина стоит от Объездной до Бардина и ГАТ от 20 километра до Березовского тракта.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 20 минут, за окном в центре города плюс 16. Начинаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос. Какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Ну, можем чуть-чуть сузить. Ну, давайте там сегодня, например. Наташа нам пишет ВКонтакте. И смех, и грех одновременно смешно, и хочется плакать. На работе с утра были задачи, думала, быстро сделаю. В итоге компьютер завис, все растянулось, потом новые задачи. Короче, и смех, и грех. Реально, казалось бы, задачи были максимально простые, но как только все начало подвисать, не получилось, не срослось. Улетаем в канал в Максе, который называется Радио Jam FM Екатеринбург. Света нам говорит, поживем увидим, доживем узнаем, выживем учтем. Это просто легендарно для меня сейчас, потому что я знал только первую половину вот этой пословицы. То есть, ну, поживем увидим, все. Дальше я не знал, как она продолжается. Теперь, Света, ты открыла мне глаза, и я начинаю смеяться гораздо шире. Итак, Света нам говорит, еще раз, поживем, увидим, доживем, узнаем, выживем, учтем. Это очень хорошо. Едем дальше. Леша нам говорит, тише едешь, дальше будешь. Согласен, никуда не тороплюсь, он говорит, все делаю без суеты и практически все успеваю. Правда, времени требуется много. Но тут надо понимать, задачу надо выполнить быстро или правильно. Видите, всегда вопрос колеблется где-то между-между. Света нам также говорит, поспешишь, людей насмешишь. Вот они, мне кажется, Леша и Света, вы где-то рядом, наверное, едете. Она тоже не торопится в принятии важных решений, несколько раз может все это обдумать, а там туда тогда и получается 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Юля говорит, у нее сегодня день сфокусирован на пословице «вода камень точит». Я так понимаю, что ты, наверное, на повышение зарплаты, да, напрашиваешься? Да, в любом случае, жду ваших сообщений, либо в личку плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, либо ВКонтакте, либо канал в Максе, все есть, все тут. Ну а теперь у нас прям по курсу. Это Гаязов Бразер, Санта-Лючия. Довелось в моей жизни с большим удовольствием оказаться на одной сцене с этими артистами. Это было шикарно. Ну а теперь давайте почувствуем это все вместе. Ну а через 10 минут у нас будут свежие истории.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Максим Матвеев заявил, что женщины должны править миром. Известно, что один из самых красивых российских актеров ведет достаточно закрытый образ жизни. Он редко посещает ковровые дорожки и комментирует личные моменты. Однако недавно Максим согласился на интервью. В нем он очень тепло высказался о роли женщин в мире. Матвеев прокомментировал, цитирую: «Для меня женская природа как таковая в контексте нашего мира стоит на первом месте, первее, чем мужская. Мне кажется, что по своей природе женщина более созидательна, чем мужчина, в какие-то моменты даже мудрее». Как пишет The Voice, Максим считает, что именно женщины должны править этим миром, и тогда он станет намного добрее и мягче. В сети такие слова ценили. Многие шутят, что после этого интервью количество поклонниц у Матвеева только увеличится. Отмечу, что Максим Матвеев счастлив в отношениях с Елизаветой Боярской. Такое мы точно поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, в центре города за окном, плюс 17 градусов со знаком плюс, естественно, потому что это все-таки еще сентябрь. И вы думали, что будет? Минус 3, нетушки-нетушки. Пока сегодня все хорошо. Продолжаю читать ваши сообщения в ответе на вопрос, какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию. Ну, понеслась. Анна нам говорит, век живи, век учись. Каждый день я узнаю что-то новое в разных областях. Дома, на работе, с друзьями, коллегами. Эта пословица будет актуальна всегда и везде, потому что поток информации не иссякаем. Здесь, наверное, Аня, лучше всего фильтровать. Вот, на мой взгляд, это всегда очень важно. Денис нам говорит, тише едешь, вообще не доедешь. Там немножко по-другому написано, но формат Джем FM говорит, что лучше транслировать это так. Тише едешь, вообще не доедешь. Ну, тут 50 на 50. Согласен, что в некоторых ситуациях, наверное, не совсем правдива эта пословица, но если ее интерпретировать с точки зрения именно движения, я имею в виду за рулем, то 100% тише едешь, дальше будешь. Едем дальше, возвращаемся в канал в Максе. Вера нам говорит, инициатива наказуема. Не делай добра, не получишь зла. По жизни все время наступаю на эти грабли. Я для себя тоже всегда решаю, с одной стороны, что инициативу проявлять – дело наказуемое. Но иногда хочется, даже если будет это наказание, все-таки показать, рассказать, как же на самом деле будет прикольно, если мы сделаем, ну там, по-другому. Если я предлагаю какую-то инициативу. Ната нам пишет, встать пораньше, дошагнуть подальше. Смотря во сколько, знаете, в 5:30 уже проблематично, навставался, все, хватит, теперь можно чуть-чуть попозже. Чем раньше встаешь, тем больше дел за день можно успеть сделать, неважно, будни это, выходные или, собственно, отпуск. Но она говорит, я и в отпуске с утра, пока нигде никого нет, и накупаюсь, и в красивые места схожу, полюбуюсь. Ну, в целом, наверное, да, есть какая-то определенная логика, безусловно. Пораньше встанешь, у тебя, получается, дня побольше будет. А если попозже лечь, то можно. Но тоже же как бы успеть. Ну да, главное не превратиться в белку в колесе. Здесь однозначно будет не гуд. Даша нам говорит, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 100%! А если у этих друзей еще и по 100 рублей есть, то ты будешь богата 100%. Но я богат сегодня на ваши комментарии. Они великолепные. Мы продолжаем это делать, потому что через 10 минут подведу итоги и узнаем, кому достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина.

0: Disco.
1: Jam FM.
0: Утром.
1: Jam FM.
0: Днем.
1: Jam FM.
0: Вечером.
1: Jam FM.
0: Ночью.
1: Всегда Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, за окном в центре города плюс 16 градусов. Мы продолжаем читать сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос: какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Значит, Намба Света тоже прислала сообщение и говорит: учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Чуть свет и на работу. Слушайте, вы сегодня отправляете просто легендарные сообщения, я не могу их не прочитать. Любовь нам говорит: ну, погнали, пока ветер без камней. Ой, я хочу забрать это себе. Я хочу это все записать, где в нужный момент можно это использовать. Невероятно. А еще, если я перекладываю все это на вашу жизнь, это очень круто, конечно, звучит. Но у меня есть сегодня победитель, и это Света. Она написала нам в канале в Максе. Свет, привет.
3: Здравствуйте.
2: Чем
3: очень приятно.
2: Конечно, мы когда звоним, всегда хорошо. Это просто вот тебе как раз на будущее такое, знаешь, чтобы всегда было хорошо. Чем занимаешься сейчас?
3: Я сейчас решила посетить открытие магазина «Лента» на Бабушкина 2.
2: Так, вот. Затариться.
3: Ну да, посмотреть, как они окей решили переделать.
2: А ты как-то имеешь к этому отношение или просто ты такая инициативная?
3: Нет, просто рядом с домом есть магазин «Окей», и
2: нормально.
3: Сейчас он стал «Лентой».
2: Нормально. Ну вот вам, пожалуйста, развлечение. Кто-то ходит по театрам, а можно просто на открытие магазина. Там нормально. Вот этот надувной человечек, шатающийся из стороны в сторону, тоже веселуха. Ладно, Свет.
3: Да.
2: Расскажи мне свою пословицу, которая, ну, либо по жизни, либо сегодня, она как бы у тебя, ну, как-то в ярких красках прям проявилась.
3: Ну, вообще, как вам сказать? Просто по жизни так всегда получается.
2: Ага. Так. Ну, вот твоя пословица, она как звучит? Я могу прочитать ее, если ты забыла. Света.
3: Да, ну, как правило, ну, у нас же всегда по жизни. Вот поживем — увидим,
2: да.
3: Поживем — узнаем. Выживем, учтем.
2: Я первый раз в жизни услышал эту пословицу настолько, ну, знаешь, развернуто. Тебе большое спасибо. Я надеюсь, что ты и поживешь, и доживешь, и обязательно выживешь, и при этом всем...
3: Я всем желаю как раз этого.
2: Согласен. Ну, а теперь я хочу тебя поздравить, потому что ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Вот. Эти эмоции ты, соответственно, будешь показывать еще и в цирке. А теперь на правах рекламы хочется сказать, чтобы ты приготовилась к невероятному путешествию в мир цирка, где классические номера встречаются с современными технологиями. Шоу «Голограмма» — это яркие выступления, удивительные превращения и атмосфера настоящего праздника для всей семьи. Гастроли проходят до 11 октября на улице Татищева напротив стадиона «Екатеринбург-Арена 0+», поэтому всех ждем. Света, тебя еще раз поздравляем, ты большая молодец.
3: Очень круто, спасибо огромное.
2: Все.
3: Обязательно посетим с дочкой.
2: 100%. Тебе хорошей тусовки в продуктовом. Расскажи потом, как это все дело прошло. Ну, а мы хотим, знаете, полетать вместе с Максим. Все-таки она делает это прекрасно и нас подхватит вместе с собой.

0: бесплатная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек 86%, пишет портал Е1 со ссылкой на Урал-Управтодор. Не музей мусора возобновляет работу с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призвали готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
1: Реклама. А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
5: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: где пробки?
1: Прямо по курсу смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Итак, ЕКА стоит от 20 километра до моста через ЖД-дорогу. Артинская, дома номер 4, Дармавирская, объездная от Громова до Амундсена, до Лоросы, Барури, Верх Исетский бульвар, Репина, от Токари до площади Коммунаров. Много машин Амундсена, от Бардина до объездной. Задержаться придется на Челюскинцев от Восточки до Свердлова.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Сильвестр Сталлоне жалеет, что не женился на супруге раньше. Голливудский актер трогательно рассказал о своей семейной жизни. Вот уже много лет он счастлив в браке с Дженнифер Флавин. Сталлоне признался, что жалеет в своей жизни только об одном поступке, что не женился на возлюбленной раньше. Он прокомментировал: «Я бы хотел жениться на своей жене примерно на 8 лет раньше. Я был таким идиотом, прокрастинировал, потому что, знаете, я до сих пор учусь на тех плохих отношениях, так что сожалею об этом. И мне очень жаль, детка». Как пишет Супер, актер добавил, что его долгая нерешительность и былые трудности с доверием частично уходят корнями в детство, когда он страдал от дефицита родительского тепла. Тем не менее, Флавин научила его искренне любить. Отмечу, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин в браке уже 30 лет. Думаю, что все делается в нужное время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже и Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Уже предстоящей ночью на территорию региона вторгнется холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области, а с пятницы уже на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода станет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотурьинский рифде тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: одну.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.fm.
3: Привет! Николай Басков признался, что мечтает о детях и жене. Артист рассказал о личной жизни и желании создать семью. Певец, которому скоро исполнится 50 лет, отметил, что мечтает о детях и встрече с женщиной, с которой сможет построить крепкие семейные отношения. Говоря о семье, Басков подчеркнул, что не испытывает проблем в личных отношениях. При этом артист признался, что существует определенная причина, из-за которой он до сих пор не женился и не стал отцом. Он прокомментировал, цитирую, «Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации». Как пишет Супер, певец намекнул на личную драму, которая сопровождает его уже много лет. Он дополнил. «Вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни». Николай отметил, что продолжает верить в возможность встретить свою судьбу. «Думаю, что нужный человек уже где-то рядом». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем неплохо, 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, плюс Комтринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 19.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Анна Семенович рассказала, где хочет сыграть свадьбу с Денисом Шрейером. Певица рассказала о первых впечатлениях после помолвки с бизнесменом. Она призналась, что ей нравится новый статус невесты. По словам Семенович, после предложения они несколько дней отмечали помолвку в компании друзей. Она прокомментировала: «Мне очень приятно, что я невеста. Я любуюсь своим колечком. У меня хорошее настроение, и когда рядом мой любимый мужчина, я счастлива». Помолвка прошла прекрасно, гуляли 3 дня, потом болели неделю, но было очень весело. Семенович также сообщила, что родители жениха будут присутствовать на свадьбе. У нее сложились хорошие отношения с будущими родственниками. Пока пара не определилась с местом проведения свадьбы. Среди возможных вариантов Семенович назвала Сочи, Москву и, конечно, Мальдивы. Свадебный наряд она, кстати, тоже еще не выбрала. По словам Анны, пышное платье ей не подходит. Она хочет найти что-то более современное и стильное. Ох уж эти приятные свадебные хлопоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Джем FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Джем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm. Здравствуйте.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын. Обоим
2: был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Рекам ФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.